енергично, позитивно, весело. Туди топовлад, найвеч гласбе. Ми смо Саломон.